0: 19 78 19 78.
1: Пресс-тайми. Гоблишмут ткуни дро. Да чуэн гагасрут краибетнеба прессис курсвэмзе. Тавани темеби. Нишнуевани акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализи. Да аргументеби.
0: Пресс-тайми. Гобл самшоу дрис. Акса-акса да цутбицутсе.